Рожден нашей годы. Вот тут, где сам родина. И все, что ты речи знала, у струцу записала, видела. И все, что ты речи знала, видела.